0: что письма сей помилуйся ныне нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Благослови, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Бог.

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот

Благословен ты во имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко верен.

о памятных создателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, лежащих и повсюду.

о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

нам, благословенное Твое имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко верен.

Я Господине, пресвященнейшем, епископе Вениамине, я Господь.